0: Цента подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки, и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45 и 50 55, 60, 65 лет. Во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оценивается электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без без факторов риска сахарного диабета. Государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска, или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом, Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникове, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственная ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанности родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессе и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на 2-м этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы, продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках Государственной службы обороны в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от Памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки и дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложности сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность

Жители Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции.
Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные

Лекарственные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещение, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложности, сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% 40% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. «Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров», – добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом, Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникове, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственная ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанности родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессе и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости планировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы, продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих чехбатальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках Государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки и дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложных налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8%

что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ренкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инна

Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 630 000 евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки, и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45 и 50 55, 60 и 65 лет. Во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оценивается электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска, или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без слов. Сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% 40% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесе Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом, Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникове, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственная ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанности родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессии и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы, продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащим командующих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках Государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от памятника Свободы по улице Бриви-Бас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки и дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Лемон. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том,

Будет роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Багамы. Туристический рай.
2: Багамские острова уже давно стали синонимом земного рая. Сюда приезжают отдыхать обеспеченные американцы из близлежащей Флориды и знаменитости всех мастей. Еще в 18 веке Багамы посетил Джордж Вашингтон и назвал их «островами вечного июня». Хотя как раз в июне архипелаг лучше не посещать. Летом и осенью на Багамах начинается сезон ураганов. В остальные же месяцы острова всегда рады туристам, так как большая часть средств поступает в местный бюджет как раз благодаря отдыхающим. Наиболее популярны среди них два острова – Нью-Провиденс и Парадайз-Айленд. На первом находится столица Багам – Нассау. Чистый город с колониальными постройками, дорогими бутиками и казино, ежедневный оборот которых составляет миллионы долларов. Парадайз-Айленд расположен рядом и соединен с главным островом мостами. Его основная достопримечательность – крупнейшая на островах гостиница «Атлантис». Это действительно достопримечательность. В отель даже водят туристические экскурсии. В нем есть искусственная 2-километровая река, воссозданные руины Атлантиды и пирамиды Майя, а также огромный аквапарк, который занимает треть этого гигантского комплекса. Следующим по популярности островом архипелага считается Гранд-Багама. Он интересен тем, кто жаждет больше новых впечатлений. Там, в частности, находится самая длинная в мире цепь подводных пещер и копия знаменитого лабиринта в Нотр-Даме. Он создан специально для занятий медитативными практиками. Кроме того, совсем рядом расположен остров-парк Петерсон-Кей, где вода из-за огромного количества кораллов, водорослей и рыб переливается всеми цветами радуги. Конечно, отдых на этих островах не из дешевых. Даже чаевые в некоторых ресторанах могут составлять до 20% от заказа и включаться в счет автоматически. Однако именно на Багамах любой каприз туриста, от аренды личного самолета до целого необитаемого острова, будет удовлетворен. В раю и не может быть иначе.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Филантропия.
2: Одно из самых достойных и согревающих душу удовольствий – филантропия – во всевозможных списках необычных хобби богатых и знаменитых людей занимает чуть ли не первое место наряду с коллекционированием предметов искусства или редких автомобилей. Благотворительность целиком отражает сущность слова «хобби», ведь ею занимаются в свободное время, а материального дохода она не приносит. Несколько лет назад одна компания, которая специализируется на социальных исследованиях, опубликовала результаты исследования, в которых были отражены привычки и увлечения самых богатых людей мира. В итоге благотворительность оказалась на первом месте. В том или ином виде ею занимаются более половины миллиардеров всего мира. Способствовали этому в немалой степени инициативы вроде движения «Клятва», основанного Биллом и Мелиндой Гейтс. Бизнесмены, вступившие в это сообщество, публично пообещали еще при жизни отдать на благотворительные нужды более половины своего состояния. Среди тех, кто делится своими деньгами, чтобы сделать мир лучше, кроме семейства Гейтс, оказались Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, Джек Ма, Майкл Блумберг и другие миллиардеры, всего более 180 человек. И некоторые, например, Джордж Сорос, уже преуспели в исполнении своей клятвы. Он при жизни раздал почти 80% всех своих денег. А Майкл Блумберг в июне 2010 года сделал самое крупное в истории США пожертвование, переведя на благотворительные цели 37 миллиардов долларов. Огромные капиталы всегда привлекают внимание, но пожертвования сильных мира сего вызывают не меньший интерес. Ведь принцип «заработал – поделись» уже давно считается среди богатейших людей планеты правилом хорошего тона.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билетшу Сервис.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Фарисей.
1: Один из самых популярных напитков на основе кофе в Германии – фарисей. Для его приготовления в крепкий сладкий черный кофе добавляют коричневый ямайский ром. Сверху напиток украшают взбитыми сливками. Фарисей напоминает кофе по-ирландски, основное отличие которого в том, что в свой горячий коктейль ирландцы наливают родной виски, а не ром. Существует легенда, что фарисей был придуман в Северной Фризии в 19 веке. В то время там служил строгий пастор по имени Георг Блайер, очень негативно относившийся к алкоголю. При нем из крепкого местные решались пить только кофе. Но однажды какой-то предприимчивый житель придумал добавлять в напиток ром. Чтобы запах алкоголя не чувствовался издалека, сверху кофе прикрывали взбитыми сливками. В один прекрасный день пастор все же разгадал секрет своих прихожан. От удивления и возмущения церковнослужитель воскликнул: «О, фарисеи!» С тех пор это имя и закрепилось за напитком. Фарисей не принято размешивать. И если раньше это обуславливалось тем, что люди пытались скрыть некоторые ингредиенты напитка под слоем взбитых сливок, то теперь это просто стало доброй традицией. Причем, если кто-то, задумавшись или просто по незнанию, кофе размешает, он будет обязан заплатить за напитки всей собравшейся компании.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Čipsiem un dipmēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
8: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон, а количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон, Ди-Си или просто Ди-Си – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sappho. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sappho.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно!
5: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Грабен. Одна из наиболее известных улиц Вены, Грабен, расположена в центральном районе австрийской столицы, который принято называть «внутренним городом». Слово «Грабен» переводится на русский язык как «ров». И действительно, на месте улицы до 13 века находился самый настоящий древнеримский оборонительный ров, прорытый вдоль крепостной стены. Грабен не очень похожа на улицу в прямом смысле этого слова. Она скорее напоминает площадь. Посреди нее расположена колонна Святой Троицы, которую также называют «чумной колонной», так как она была построена в память об избавлении Вены от эпидемии чумы в конце 17 века. Грабен также украшают два фонтана – Йозефа и Леопольда. Кроме того, нумерация домов здесь идет по часовой стрелке, что свойственно как раз площадям, а не улицам. На самом деле все это объяснимо. До середины 19 века, пока Грабен не была перестроена, она действительно считалась именно площадью. Долгое время здесь располагался главный рынок города, где торговали фруктами, овощами, мукой и другими продуктами. Огромное количество мясных лавок распространяло по Вене не самый приятный аромат. Поэтому в 1564 году король Фердинанд I издал указ об их закрытии. Постепенно рынок становился все меньше, а к середине 18 века были убраны последние лотки с овощами. Тем не менее, в наши дни Грабен не потеряла статус одной из главных торговых улиц Вены. Правда, в большинстве случаев продуктовые лавки сменили магазины модной одежды.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Майкл Джеффри Джордан. Выдающийся американский баскетболист, атакующий защитник, бывший игрок НБА. Джордан сыграл важную роль в популяризации Национальной баскетбольной ассоциации во всем мире. Стоит заметить, что Майкл на втором курсе колледжа не прошел баскетбольную команду по причине небольшого роста. Но эта неудача не только не сломила великого спортсмена, а наоборот, положила начало великой работе над собой, которая принесла Джордану мировую славу и признание. У Майкла, как и у всех звезд, есть свои приметы и привычки. Так, в фильме «Космический баскетбол» он говорит, что раньше одевал старые шорты университета Северной Каролины под основную форму. Это на самом деле правда. Майкл делал так, потому что верил, что это принесет удачу. Также в отелях, в которых Джордан останавливался перед играми, он резервировал комнаты на имя Лерой Смит, принадлежащие парню, который побил его в 10 классе. Температуру в номерах он старался делать как можно выше, так как верил, что это убережет его от болезней. Несмотря на сильный характер, Майклу не чужды страхи. Например, он ужасно боится воды, так как в детстве стал свидетелем гибели своего друга и сам чуть было не утонул в баскетбольном лагере. Во время купания Джордана и его приятеля потащило в открытый океан подводное течение. «Мне удалось вырваться и доплыть до берега», — говорит баскетболист, — «но мой друг не вернулся». Помимо баскетбольных рекордов, Майклу принадлежит и еще один – самый дорогой развод в истории спорта и шоу-бизнеса. По некоторым подсчетам, процесс обошелся Майклу более чем в 150 миллионов долларов. Сейчас же Джордан зарабатывает 80 миллионов долларов ежегодно по контракту со спортивной компанией Nike, что значительно превышает зарплату всей компании этой марки в Малайзии.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билесюсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

I guess they understand how lonely life has been.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фарисей.
2: Один из самых популярных напитков на основе кофе в Германии – фарисей. Для его приготовления в крепкий сладкий черный кофе добавляют коричневый ямайский ром. Сверху напиток украшают взбитыми сливками. Фарисей напоминает кофе по-ирландски, основное отличие которого в том, что в свой горячий коктейль ирландцы наливают родной виски, а не ром. Существует легенда, что фарисей был придуман в Северной Фризии в 19 веке. В то время там служил строгий пастор по имени Георг Блайер, очень негативно относившийся к алкоголю. При нем из крепкого местные решались пить только кофе. Но однажды какой-то предприимчивый житель придумал добавлять в напиток ром. Чтобы запах алкоголя не чувствовался издалека, сверху кофе прикрывали взбитыми сливками. В один прекрасный день пастор все же разгадал секрет своих прихожан. От удивления и возмущения церковнослужитель воскликнул: «О, фарисеи!» С тех пор это имя и закрепилось за напитком. Фарисей не принято размешивать. И если раньше это обуславливалось тем, что люди пытались скрыть некоторые ингредиенты напитка под слоем взбитых сливок, то теперь это просто стало доброй традицией. Причем, если кто-то, задумавшись или просто по незнанию, кофе размешает, он будет обязан заплатить за напитки всей собравшейся компании.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

Реклама на радио «Мелодия». Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билетосервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Филипп Гласс. Композитор, стоявший у истоков минимализма и создавший современную музыку, какой мы ее знаем, сам себя относит к классической школе. Филипп Гласс вырос на произведениях Моцарта, Шуберта и Баха. Он вообще был необычайно серьезным молодым человеком. Еще в детстве начал учиться в консерватории, в 15 лет поступил в Чикагский университет, чтобы изучать математику и философию. Любовь к музыке привела Гласса в Париж, к знаменитому педагогу Наде Буланже, учениками которой в разные годы были Джордж Гершвин, Астор Пьяццолла и Мишель Легран. Однако главным своим учителем Филипп Гласс считает легендарного Рави Шанкара. Однажды индийский музыкант обратился к студенту-композитору с просьбой оформить одно из его произведений. В результате на свет появилась совершенно новая музыка, а также сложилось многолетнее творческое содружество двух гениальных композиторов. Вернувшись в Нью-Йорк, Гласс создает свой знаменитый ансамбль «Philip Glass Ensemble», состоящий из 7 музыкантов, в котором он сам играет на клавишных. Первые концерты ансамбля проходили на чердаке в Сохо и длились по 3-4 часа, привлекая любителей авангардного искусства и богему. Всемирная же слава пришла к Филиппу Гласу после создания саундтрека к первой части документальной трилогии Годфри Реджо «Кацы». На написание музыки к фильму «Кои они скацы» ушло 3 года, но фрагменты этого культового саундтрека до сих пор можно услышать, например, в рекламе. Филипп Гласс много писал и пишет для кино. Его музыка звучит в фильмах «Шоу Трумана», «Иллюзионист», «Часы», а также в картинах «Елена» и «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева. Кроме саундтреков, на его счету симфонии, этюды, оперы «Эйнштейн на пляже», «Эхнатон» и другие. Есть и довольно необычные творения. Например, пьеса «Филипп Гласс идет за хлебом». По сути, это первый композитор, чьи произведения звучат в оперных театрах и на Бродвее, в камерных концертных залах и в кино, и даже на танцполах. Музыку Филиппа Гласса по праву называют голосом планеты Земля 20 века.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое.

0: Baltic Barber Expo 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.
3: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билетшу сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Филантропия.
2: Одно из самых достойных и согревающих душу удовольствий – филантропия – во всевозможных списках необычных хобби богатых и знаменитых людей занимает чуть ли не первое место наряду с коллекционированием предметов искусства или редких автомобилей. Благотворительность целиком отражает сущность слова «хобби», ведь ею занимаются в свободное время, а материального дохода она не приносит. Несколько лет назад одна компания, которая специализируется на социальных исследованиях, опубликовала результаты исследования, в которых были отражены привычки и увлечения самых богатых людей мира. В итоге благотворительность оказалась на первом месте. В том или ином виде ею занимаются более половины миллиардеров всего мира. Способствовали этому в немалой степени инициативы вроде движения «Клятва», основанного Биллом и Мелиндой Гейтс. Бизнесмены, вступившие в это сообщество, публично пообещали еще при жизни отдать на благотворительные нужды более половины своего состояния. Среди тех, кто делится своими деньгами, чтобы сделать мир лучше, кроме семейства Гейтс, оказались Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, Джек Ма, Майкл Блумберг и другие миллиардеры, всего более 180 человек. И некоторые, например, Джордж Сорос, уже преуспели в исполнении своей клятвы. Он при жизни раздал почти 80% всех своих денег. А Майкл Блумберг в июне 2010 года сделал самое крупное в истории США пожертвование, переведя на благотворительные цели 37 миллиардов долларов. Огромные капиталы всегда привлекают внимание, но пожертвования сильных мира сего вызывают не меньший интерес. Ведь принцип «заработал – поделись» уже давно считается среди богатейших людей планеты правилом хорошего тона.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.

0: заменяйте старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Ферроли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложение в силе с карты «Веселиба». Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Радио «Мелодия». Винспилс. 88.5 FM. «Мелодия». Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон. А количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон DC или просто DC – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек. Однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Карта лояльности Веселыба уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Филипп Гласс. Композитор, стоявший у истоков минимализма и создавший современную музыку, какой мы ее знаем, сам себя относит к классической школе. Филипп Гласс вырос на произведениях Моцарта, Шуберта и Баха. Он вообще был необычайно серьезным молодым человеком. Еще в детстве начал учиться в консерватории, в 15 лет поступил в Чикагский университет, чтобы изучать математику и философию. Любовь к музыке привела Гласса в Париж, к знаменитому педагогу Наде Буланже, учениками которой в разные годы были Джордж Гершвин, Астор Пьяццолла и Мишель Легран. Однако главным своим учителем Филипп Гласс считает легендарного Рави Шанкара. Однажды индийский музыкант обратился к студенту-композитору с просьбой оформить одно из его произведений. В результате на свет появилась совершенно новая музыка, а также сложилось многолетнее творческое содружество двух гениальных композиторов. Вернувшись в Нью-Йорк, Гласс создает свой знаменитый ансамбль «Philip Glass Ensemble», состоящий из 7 музыкантов, в котором он сам играет на клавишных. Первые концерты ансамбля проходили на чердаке в Сохо и длились по 3-4 часа, привлекая любителей авангардного искусства и богему. Всемирная же слава пришла к Филиппу Глассу после создания саундтрека к первой части документальной трилогии Готфри Реджо «Кацци». На написание музыки к фильму «Коянис Кацци» ушло 3 года, но фрагменты этого культового саундтрека до сих пор можно услышать, например, в рекламе. Филипп Гласс много писал и пишет для кино. Его музыка звучит в фильмах «Шоу Трумана», «Иллюзионист», «Часы», а также в картинах «Елена» и «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева. Кроме саундтреков, на его счету симфонии, этюды, оперы «Эйнштейн на пляже», «Эхнатон» и другие. Есть и довольно необычные творения. Например, пьеса «Филипп Гласс идет за хлебом». По сути, это первый композитор, чьи произведения звучат в оперных театрах и на Бродвее, в камерных концертных залах и в кино, и даже на танцполах. Музыку Филиппа Гласса по праву называют голосом планеты Земля 20 века.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: to the company store.
1: Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.